Tēnā chū rīmdīl kī shūgdī sān jir kī tsān chūng dīnā shik jū tēnā rīmdīl kī shūgdī sān jir kī dīnā shik nā rīmdīl tūng chīn lī kālwā tāng kōr dīg nī kā mānda nā shī sī gō gā sī gō gā dāmū kōr kī sān jir gō gā rīmdīl tūng chīn lī shūng jī vlāng kūr chī kālwā tāng tōng gūlō vlāng kūr chī vdāg bō nī mānda cī dēyū lī ngā chī tī sīn kār gō gā sī gō gā Амантун тэмжун гэ тунсын хтунг чигтэн нивжа тхэргэ тэн хтунг чигтэн нивжа чигсэн бих тан калтана улангкур гэ ярма ам яна липиг нэц лугт дэмжэ гэ тунчин шунг нэг жанла гэ ноцэ зэди тонгул улангкур жэ дэг бу ам додэн ба тан калава гэ ни мэнда цэ тумэр занхэр нэн сун тэн цунтун нэн сун гэр чэн сэп чу гэ ба тан дэр жи чэ мэндэн ви ча дэ улангкур жун кэн нам яна калавэн гэн гэр ган кэр гихэн дэлэг чин тунгул лангкур чэ дэг бом тодэн бала нэмдэ тунчин шонгура рангни чэрчүн тэн дон чиона дэм цун чин ган чин кэр гисхук

0: 디노네 체스나 칼로와게다 님바도 다 다다디라 다 수송 시골리도 지디 나토 다다다 라토 롱코 칼로와게 찌르드세나 다 로체 데종코 향디 주주체 한데 다 체제 로체제 향디 조바케 다 주주체 한데 모고기 테타코 넘 하든지 몬도 라라케 로라 양투소 시크미케 테타윈데나 다 조주 텐치소 키니가 친구젠도 도지티 데네테 마인바케 나 총통지 아요 롱코코니마 테체르세나 아 사파텔라토 롱코 칼로와 히나다 체르세나 nga thokun duha mai yin te ya chen de sigure ti chen ki mai yin te den ja ta chizo ja sha ja khate sigo ti jum se chi da ta chung to ni yo lung ko ko ni ma zo chi ti
1: no yo ya kwa din chi ta de lang len sin din nga yang ala tong lang kr kalwa ge kr gen dem dul den ji kr jin hi tang de da ti nga tho mo mo mo tsu yung ge ti yer jin te nyam jo gosa to nai gosa an di korge kabda mangaz gi denang ne yang krge ton sun so so gari sib chang thawa gi chali an di gi sha tang nayang ja chi nyam kun so so ngana lam jo dan kalo so so lagpar ta ala tong lung kor kalo wal gum so nayang ha chang hi go nu kal chen se man zeng go nu an di ga nang gi kor na yang kabda man yong az gi ta yang chir kwa din che shin go
0: oya ge la chi me ka
1: ya ena ni kib de mo
0: ya ge la de mo
1: ya de mo Rinyam khana ba tisji ngi terang ga ndab jalam tun ga le tsin da yang tun tsum da ni ju le tsin de tsun ri ba tang don zin ba tob den ja tang tsun ring ga kar ba lar ja ra ki tang ra ki tun rib star kil ba shig lo tang cha chif star kil ba ga ntig tserang tang son mar chin ni yin che tsin ya bra kwa tin chi ndab jalam tun ga le tsin din na nam yin na ra ndam dil kor kup ja tam tang tam sul yana tam gal ding gal kar kor ka nang tsin dar ka me bar zi tam tin ga kor zi tun ju la ka Bapaya kun matsik ar jen xiyang kaamang zhishaku chetsi nyambar kwa tinchi nirkub demu trahki de lag.
2: Tsuarhun uarkil alung tingi shukbi xarngir.
3: Nyam khanamba chen namba demu yinna. Derangda jirsikya daji bi chi simtang, jarsikya daji bi chi nirchi, warsikya daji bi chi nirxayangla zadawa shel. Shuni thangdi shubi sanjir la sambar gafsa shi. Daji bi cii shiknyin parshin shi bi, don thang junga bi dhansul di dhivar thang, Zhongkong Zhongyang ga jachu shu chi, Yakub ji zhushi, Zhongyang amagayi zhushi Xi Jinping ga zomhi ga chen di. Di thang ga Zhongkong zishtin jimjuk sa shtonggi shi ba go yi huol. Zomhi li nanjif tantun. Nishtong sor nga lor lhevkab, di thang ga Zhongkong shun thapa sha jen, Zhongyang ki tombi tabji ki jichu jir shiel. Lungi chargo junga ban, mingben de nguanjir shepi ngaksi dikhu khinyan la. Ngaybir de jindum jingwa dang, zhongnyir jir shkanda dang shti. Tagshu la rangshin ke perim lombir zonim sheki. Zomi li tantona, rangjik ke nitsa la jigni, chotin dang ditang shabzhik ke peji la shkanda dongji tanchu sheki. Rangjin na shi chua rangli ke yakub jiyan la, mambur ke zhichun hachang chiwa dang, zhongchir dang zhongsib sakung ke hivag ngarvzhin zhong chiwi peji nruzhin bier yakub jiyan. Zhongke chachi chi chotan dang ditang ki peji shtongbi rolim da chobar yungil tem marung la. Dirib sarbi chotan dang ditang shabi vsheshuk laglin tarshim shabar yungil shung marung. Zonil mbertun chi ditang ga zhongku nzikshim shabar ganda tong ki. Mama mangchuk chi ninjib zin jemang dan rubi namang jen chi chotan av ditang ga gimkun dan da panki chabja chiwa dang zhan nyak chi ki li yung galwa. Chotan dang ditang ga vshabzhig shalwar khirchin chenpu tepa chi jib shabar mungni. Stobhik jigdal dang, tongkong jishganda tongi la, rjanchil mebir jimji sarba lenki. Jabi choftin maalag tizongda tongwa dang, bilag pamti manchi shabshi maalag zigni, vdeetang dang yarub jie cuwa jirtang darpil tongki. Vdeetang ga zhongku nzikshim shabir gansung nidin donchul shakki. Dangye jigjir jing gochil dang, dangsil ki nyamzin nyamdun jib shabya namba tizongda tongi la, vdeetang la gipil tongwi silchi dang, lamlig maalag tizongda tongni, vdeetang ga ndakhi di, Jabi sirchi shtambu dang lakhtar shabi jirim shalur kyabru shaki. Manchi dang manchi ngan song, manzi chi tanjur ngang peji shtongwa dang jishchung shabi shjensul tizongda shtonggi la. Chotan av ditang lirgche dangzik shabir khinun jamni. Manbi ganchul av zangu darpal dang, shjotsang zhengzhik ka lirg kori jik dolgir khijang ki.
4: Zhushi Xi Jinping gi nanchif tantona. Tablong sarwa ar dirug sarbi zhongku chachi che, jensul ranglik jirgong ba lobtun zanzan jing tanchong dang. Дэрэв сааруи махунгур тобнан табжарвир гунпа лагтарг тансабши баатанг. Чабсачин нечалла хэрнун танг хсартун пэджиг тансабтахтунгва. Чабсалар тэнэ махунг зэгшчун танг, жевжалар тэнэ махунгур тобнан табжарва. Цанцалар тэнэ махунгур тобнан табжарва. Нжуамар тэнэ махунгур тобнан тахтунгва. Чамтарг махунгур чун апчи шуг юн иркэндаб танг ни, бэцэн тоир гу ни, ржасун танг махунг тангрэб джанлар кэндахтунгва танг. Мэнзэг чи лоб джин бантау мэнбэн дэхтар нгонжир шэдэ. Мама махун тэ мьерта замлан хцэчэ махун тэн зэгчэм шэгэ шин нан чифтаны. Махун цэгэ нэ ло горган корвэ лорджи чи дэнцэм сэмжангны. Мага юн чэ хуамаг цэ Си Цзиньпинга махун ртобдан тэгтун ир гунба лагтарг тансабдан. Дэрэв саруэ магдун табшуг шэшуг лагтарг тансаб шэпа. Нганчэв ло лафтамбарв чангватан нянртуб чэрчэдэ. Мэнбэнэг танкэлдан бамбун ярчун чи дэнгэ дарчи угд махун ртобдан тэн махун дарджих тунвэ табламта гзэвжил хсару ачанги. Талу нэ чонгун чангук мэгсэл лобчин цэгни лор гэвчин корэй ло ян. Нгон тэгдэглэ ржасун лобчин чир гэргэн тэн ливзува, лобжи юапи лхома, дэнгэ лорджи тэн мэгдэн лорджи чи чэнхвэй бабчир санзэг шэдэ, вшэр яэндэ лугни чангук мэгсэл лобчин чир нянртуб чэчэм шэпа тэн. Влоркэр тасэм юпа тэн сэнба тэн лапшукпа, тэн лан жомэр чэсэм шэпа, тамзэнгэр гэнко лагзэгни мэгдэн шканзэн мэрнар чэсэм шэпи пэндэн ятун шнгалдэй чэптэн тэптэн. Талу рдабжэвэй цэв джэнян. Мэг юн чиэм торэм лэвшид бийг соржун зэнча ржасун лобчин дэ джэмгоб цан баатан. Джуши Си Цзиньпин зэнчан горцун бийм загур шипа масыл сумшил гачин нэнни, самлу дэгтэр дэн чабсал дэгтэр джуандар сапл ши баатан. Ран мэг лэвшид бий хунрдийг саржи рангабжин чир джуандар бшэхэг чэрв дэнгштэй, тунта варсам дэ мэмэг махунг ламэлг зэбжил сунзэм шэгэй шин нэнчи фтан. Джуши Си Цзиньпин гифтандун. Чабсал артэнни махунг зэгчун шаджин мэмэг махунг махунг зэгчун шэпи цава янла. ржасун тэн махун тэнгрэб жанчин зэгчунг кавшуг тэн жэгдэн ламжэ юлэ. Тэрэг сарвий цэнла, уломтэн Си Цзиньпин шухэн имби тэн чунэнгэй чабсэ чэв лортуб чэнбо тэн лорджи чин ганчэн кэрсэм чэнби. Мэмэг махун гэн тавлонг сара вчарда додэ, вчардаг нау гутэнда лугни кундал шэбаани, яэн чэр салаг нямчи бар, Джуши Си Цзиньпинги тэнг нила сарджиг нэмчуг дэ чабсэ шэвэй чинцог дэ баадэ, тэн чунэнгэй чабсэ чэв жондар сафэл тэн, чабсэ чэ махун зэгчунг шэпэр гэндэг тунгвэй, хэнга намэ пи чосэм тэн хэцэл гэнлэг мэн юлэ. Замланга махунг цэчий савчуапар нэпэрта нянгдурх саранзэг чэх нянгтав йоги. Джуши Си Цзиньпин гифтандуна. Лофтэн джермэ чиб чэбир шэпи чосэм тэн ячий джэнчун шэги. Гэгжу лэшкасэ чэв лортубр джэнчун тэн шчэгэв зонна лэгэржи тэн рдула шкэнгэржин чогпи ngархэр джэнчун шэдэ. Ржасун тэн махунг чэбжир сапэл шэпэр шуг юн нэ джэ калэнги. Нэртун чэбжир лора чуан амагэй ржасун тэн махунг чэбжир хтансабдахтунвэй нгочэл цанчун цэгдэ. Джуши Си Цзиньпин гэ ркэр нэс цансун гэмши. Тэр жэс гондум гжэсул бжэбжэр дэн гжэчун чэ джэбцэл, ртоухэ чэ гжэкун бжэбжэр. Мэгдун сэчэ ламлэг бжэбжэр бжэ, гэнжэд чэнбух сэмла рэм чэ шкэндэг дэнвэр нгочэл бжэ дэ. Чунгхуг сарабцэг бэ цэнла, ржасун дэн махун бжэбжэр жа чэхэ дэн хтэн савхэ янла, гонбам жуг хэн фтан. Нэртун нэрэн алуэр даргэвэй цэх сэмнэн. Чунгху лэгчэ дэнрэв чэнтэ тавлэмг сарабж чобэр шуг юн нэ шкэндэг дэнвэй, мэгзэг тухма анамдэр гумму чэ тэнчэн дэн цугвэ. Дэнэ мэмэг мэхунгэй хуанзэнг тэпу чиэг мэхунг цэгэнэй лоб жан корвэй нанбах сарчэнг шэгэн шэнг. Чабсэл дэгтэр жонгдэр чэ нанбах сарва шэгчэнг ян. Тутовхэг чэпсэ чэ гопах сарва тэн, дэнгрэб жан тэн жэрвэйн зэгчэн чэн пэрэмг сарва. Мэгчэбэг мэгэнтэб чэ чэмжэг сарвап чэ чэ, хоуэг мэгтэрм тумбэрб жан хэн. Сарджи тумэй самдэн чэсэл варта нянба мэпэй, мэмэг мэхунгэй зэбжэ дамбир гуэнэй дэнгдэн мэмэг чэг зэгшэб данлэм шэ. Рэгчэ рэштэр чэ бланкур дангбу калу варта. Мэмэр гамба дэнхуй ий тэнгар ngавэрн тамкэр кордэ намдэр гомо чи тэнгчин тэпчуолэ. Ци хчгэн инчэр ngачур, лорджин тамкэн нэ хуанян ламчин чэр джямцо дэн варнэн гэм ngакун дэн. Тамкэр джим цотог дэн варнэн дэ цотог дэн хуагэн нямжин чабжун шэ ба дэн. Нэшэв нэнда дэн нэгсэл артэн нэм цондэлэр горшэв. Цотог дэн хуагэн додэм цондзэн, нямжэл чагэл сугу нэнтэв джанчэ лобцэн нэх зонэд тугэн чабжун шэ. Мэхун гэм цотог дэн хуагэн тэнжур дэн джонэр рухчур. Малыг гаржаха лэмби нэпэр шэпшир нэдэн тобу. Джуши Си Цзиньпинги цанцэ лэг сарту лан тамнэр гибар джинчун шэдэ. Рангмэг зэгэрчун ла цанцэ джин дэхчур чэнбун дончуб шэгэ бафтан. Мэмэг мэхун гэв чэчэб гондон бив ламша дончуб шэдэ. Бэхсэр тончин нэхэдэ бэхсэрн тамзэн нэхэдэн лэшун тови нямжи. Шугни хэчэлб шэпэр гэндэб дангби. Рангжи нэ тонби дэн чэлэр галуады бчэрнун дэрэб сэлхэб юлэ. Рангжи чэ тончилб шэпи чэндэнг намча чэчэ гэдэвжур шэпадэн. Лоб чир джинэ ямчэр джэргэ. Мэхэн пэндэг махунтэй лоб чэн гор юпа тэн. Харлун ртэг жэнчэн пэндэл чи сакун шэвэрг манчэг жэгтэпа масэл рэмпэрэп ши. Цанцэлэг сарту чи ржасун тэн махун зэгчун пэджи ла шэжэв жэг юпа цэнмин тун юлэ. Махун ртовдэн тэн махун дарджих тун гэна нжуэмэ ларг ли. Джуши Си Цзиньпин гифтандуна. Нжуэмэ нэ нга цу махунгэр пэсэн тойн пэджи ла шкэндэг тун ва тэн. Magdun Jansul Tang Mangbi Magtub the Jakalin Big Nangarina. Dalun Sukhani Jetu, Joshi Shimping Jangjul Magdan, Jakchi Nantu Hordin, Tisab Super Pemni, Songshit Gachin Arte. Sarji Jantang Chili Janjin, Jumi Hordin, Zhishung Tel Hinungi Batang. Tunga Sartu Jongliji, Lordel Samshil Shajin, Tanchung Shepa. Homaki Tunga Kuala Nyan Batang, Tunga Jisam Jangwi, Sandu Jessa Chiftan Tatunga. Tangrub Janji Gomsun of the Chief Sarji Janji, Jumi Hordi Lakta Yopa, Kirtu Shigi Batane. Amar Timina Machuchang, Tim Namumina Sahimile. Joshi Shimping Tantune. Timter Mahon Shongwi, Tabji Lakta Shite, Jason Tang Mahon Zhong, Timchung Jantan Jervi, Chesson Torak Tongi Batane. Mamma Mahon de Sarji Jantan, Tangrub Jan, Sadden Janjis and Zhong Shepherd, Shu Yoni Hunjaki Permini. Donku Chachi Jam, Mahon Timchung Mazak and Johnny Jinzik Batang. Махун чичун шетэн сави рангжин чим пончир шепа чимжук саптанти чимхтара махун чунгатан махун нанчун шешуте махун зэчун гэ горм шлотэн шу сосу тала дончун таршим шаги батэн чимчун лаглын нантэм шажим танчун тан махун гэ гэчим нантэг тунва рисун тасу ла нгоргу шепа хтансап та пилап чипшини лэгжэ гачин ла таркл дотэм шепи малэн тисэн таг тунва тан зэчин чир песэн дагчур тан нипин дагчур хчуатсан дагчур сосун гэлэм шите чимхтара махун чунвэ лаглын ла чимжи чимбу топор шини Махун Stobden Tongue, Shabjik Larkand Tongue, Nettleton, Ganson Gachin Don Chushigi.
3: Shuni, Shanchin and Kirti, Sanger Gorla San Ronong. Daddy beats his chin in Jeshura, Shanchin Tangi Shuja Jumba, Shenjang Lodong Chanji, Mershil Babjatang, Tiger Nikanambi, Selang Junkirte, Shungo, Nosel Shabber, Takil Totun Tang Shivshi. Kinajif Antona. Jechu Shuja Chichin Pingi, Shungo, Gachu Shabber Novi, Zotun Gachinja Gonton, Lagalin, Tangsu Shidi. Tang Jongyan Tanga, Jessel Chichu Kanga Chichu the Gorge, Don Chu Namushi Badang. Shanchin Tang Yu Shavi of Lang Shatter, Tantin Zin Sam Dang, Tanti, Samji Lakinu Sheba. Shungo Shetu Kilsu Su, Tachi the Don Chu Shidi. Dear Stug the same Chilshipping Gancha Kirsimchi. Shungo of Danger Jester Stambu Chamba Shidi. Mamma Mansuji, Tisu, a general of Danger La Nih Yogi Gansu Shiki.

Дэнэ та шинтэн гэрэнгэ гүш тана сочг дири цацо. Вохсам бусай жок. Дэ сэйна дэ та бэхши рэн дэ бэхши цаа сонск. Рэ та бэхши юна мэ ну та шинтэн болонг дэ яр гэн дас мандык сон кон азон та мара шиг тан яр дас маса жон боро дэ ну та ян си цар кэжик тан та фира о сонск. Дэни бэхши фира ён ё чик ён чик ти ну кон а шиг жон жоксон. Дэ сэйна дэ та. Дэни та о та шинтэн ласани фира тан ну ин дэн дэ та. Та чуй чакан чогу дэндули та шинтян оцо сонсг. Дэни та шинда зинар. Нга гэндаса мандаг сун кун азун та мара шиги жог ка. Ярдаса ма саджун бару дэн ону та ян саргир жог ка. Чи та ядун чазг инзи. Дэни та шинтян ка. Абжангар гэн чи чазг зэй. Чи нга таса сону хуни та нга ухсан бу цанг ма сай жог ка. Дэна та нига чуй чакан чоз. Дэни та нига лунгазг нага сону та. Ся бахтаранг цанги док денда кани ся бахтаран чомара вора нга чола тксунс денда ся бахтаран марайон чиняжу чизга тксунс дани синтёнгэн дозна нга саса сону фунита бахшиг нгосан бу цама асали жок чева цунго тонбай вонжонга джинго тонбай вочонга ами чичхинз дани бахшиг дозна Ни гэнда саман дуксун кон азунта мара шиги жок эрда сама саджун боро дэн онутын сэркэжиг жок Куаты никаркэгэ мэппонзган лагзэнэрэ. Никаркэгэ рэн чэнэ вазэнэрэс. Дэнэйда шэппэгтэгэрэнгэ о шинтэнгэ чомэнжэгэс. Дэнэй шинтэнгэ мэгтэрм чэрэн чэсэгзэй. Чужабгэтэгбэгтэ нгэрэ. Чукарсэн дэрэн ша джинаны шангуэн жошхэнтэ нгэ гуаджэнэрэс. Дэнэйда шэппэгтэгэнгэ джаачэгтэйну нгэ матэгбэн лагэдэму чалгуазгэгэс. Дэн нгэ жэгэтэгбэнгэ шабджинэнгэ хацамэзгэнэрэс. Tāngi chū shā mūhi, chīniga yārā sōrā, chakana nā mūk yu, tōntak tsā mā tē khūchā, tī tā chīniga chū shā gīs. Tānta yī, nīgi yāyā zī, yārā sōnu mūk yu tsō sōng sīk, tāni tā chakana nā mūk sīk tsōng wūk. Kā nīgi, mūk chū mārā khūrā, nīga chū lā tūk sōng sī, tāni mūk mārā yōng yī. Chīniga chū chīsgā tūk sōng sī, tāni tā shīnti yōng gā, ngā sā sā sōnu fū nī tā, ngā wā sīmbū tsāng mā pāk shīg sāy shūk kā, wā chā wā sīnggō tōng bāy, wā chāng wā jīnggō tōng bāy, wā chāng wā ā miyā shī chukin zī. Tāni pāk shīg, ngā gāndā sā mā ndak sūng kuā zū nā tā mā rā shīg shūk kā, ā rā sā mā sā jūng bōb dā nō tā yāng sī sār kā shīg shūk kā, kuā tā nikār kā kā mā pāng zgān chāg zindar, nikār kā kā rā nchī rā wā zgān chāg zindar. Tāni tā mā kā kā, o, shīn tiā wā chō mā chāg zindar. Синтёнга шанган тэнто чичэзгэ чукэгэ жанчата нгэрэ чукарсан дэрэн шандэ мумаскнани шангуин жо чонуто нгэ гуатэн яз тэнита мэкэгэ диги рэнгэ кэчтэну нгома жанчан дэна тэму згэ ок дин нгэ жанчан дэ мена нгэ шабжина чичэ марызда дани жо шамхи чиня яра луана сора луанана актаю Дондаг цама дэхуча, дэйда чэнэ жуша хэс. Дэнда нига яра лунвазг нэ сон, да акчазг цонг. Дэнда кэнэ, акча чё мара хура, нэня чё ла тэг сон. Дэнда акча мара ён, чэня чё чэсга тэг сон. Дэнда шинтэнг. Нга ласа сон ну фуни та, нэ усэнбу цама бэхшиг сай жук. Вача ва сэнгу тон бай, вонжон ва джэнгу тон бай, вача ва аминь си чхэнз. Дэнэ, Бхшиг, нга гэнда сама андыгсун кун азун та мара шиги жокка. Эрда сама саджу мбобдану та ян си царки жиги жокка. Кун ата никаркага мэппонс ган жагзнар. Никаркага рэнчэн уаз ган жагзнар. Дэни та, акчага, о, шинтёнг, чомэн жагз. Шинтёнг, акча, чичазгзэ. Чунгога мукгар, лукуага дэрму, та цангма ngэй я. Чокарсан дэран шаджинани шангуэн чошчону та ngэ гуачэн янз. Дэни та, Шат ахшаг актаг нонс дяби. О, дин нгона нини мукэрзгэё. Дукана дука дермозгэё. Тани чуша мхи. Чиня чосэн бу яран жора. Ша аму чоцо жора та ти та чиня чуша хис. Данта чосэн бу ша аму чоцо сон. Данта актаг. Ша аму чон чон мара вора. Кня чола тхсон. Дани та ша аму чон мара ваптанги. Чиня чу чизга тхсон. Дани ян Синтёнгэ дасиг даи. Нга саса зону хуни да нэ ухсэнбу цама бахшиг сай жоку. Вачэва зэнгу тонбай, вонжонга джэнгу тонбай, вачэнва ами чи чхэнзэ. Дэни бахшиг шаангу чонлога. Нга гэнда сама дэксун куназгун та мара шиги жоку. Эрда сама саджун бобдун онтэйн си царкэжиг жоку. Куна та никаркэгэ мэппонзган жагзэн.

Ташан хорка сени мне чингу. Камар чихтор ма хенди конез гону. Ташчик на хорва сени го чингу. Дахсел мар го ка тонти зернез гону. Ташчик на хорва сардана. Диклеп тол на кунгу дарну. Такмар чихтор не чихтана. Дарын чиг чага сирка кину. Оза чам чиг чона нир дак гону. Ангара ту чона верги гону. Да там бу чик ка серан жаву. Такням бу те кердун жаву. Там чона мангун карун жаву. Даркен тол жоңови норян хтерну. Дингана ртолан нэкун жаву. Там нерв там чын зиген зыну. Дишен кыр калу гыя корну. Дашан нэк калу гыю нар корну. Дагым гыйгна чечил яну. Дачар нэк ома жо жо яну. Дачана стиму яну. Дисты морни му яну. Дагняна сырка яну. Дисырка сурка яну. Дынара чистый не мне барну. Дынин хорван го не толан ну. Дага инжанара. Вол гачан кай юнгы. Лахар тухчан гырну кана ба там чекы инжанара. Огобыл кынчын кай юнгы инжанара. Ямирын гыхсорген ацауында инжанара. Таньян манин зидали инжанара. Маран кури мангым шалуын иргим сынырез. Я тайна огобыл кынчын гы олан дерын тынкшик шана. Дагаярсым чарка мон назгену. Даргасым цаққа мұрту назгену. Дахтина нега иқ назгену. Даконар я обдей назгенри. Оля. Я та вулла секунун диржим сын иқчик шана. Кимдрыгым аконган тонуды. Ул кынчынган пун тоништығы енэри. Кимдрыгым ахчо кух ченуды. Ул кынчын кухгя яңништығы енэри. Кимдрыгым ампарын орынуды. Да ул кынчын шатығырын ништығы енэри. Да инжанара. Куна няғи няни. Тыңнақты няни. Дамуғы инжанара. И чачи маңа еонэри. Я тим чон ихчик шана. Да тэрынгы инжанара. Хтэн муағдан зым динынна инжанара. Тама ивара мэнжани. Хабабге вэнгэ мачуни. Цанян чыққаватын кару. Кэшолэ кэнгэр истэна юни. Лисан тунгоглонгстар дэвзэ. Дэрмэксолэ варнын камна юни. Тургонгна ман жадықпани. Рэмэтгумун саяфтэн пэрдэвни. Коржаштыққан зымчыгэ камэрэ яни. Зандонгмугэ сокар мозэнгэ яни. Вэтайлу нэнгэ шичынрэка. Хтатайлу нэнгэ ржихчынрэка. Харнкори дэлартани. Дэлахшапахтангуни. Санкори рэнгэйлартагуни. Рэнгэйла сомсоргэкуни. Танди инженера. Хтам шилпа мыңызыка нана. Оя, лил хатыктан гывжанча. Утаны кумда кем сонча. Тыкча чонса би тонжу бтагона. Дамо инженера. Та камаңыз гыо кызым. Я ти мәсле инженера. Сесе мәсте ингөшкәмни. Сонон бу гоқош чыгыры. Тикелка унерда кырсым идалина. Тому тыгна яның да инженера. Ого вулкан чын кай юнгы инженера. Дәвзәтте ми пи норыз генри. Оя. Я ти ханчен нихчик шана. Ташчихдык тигтиг нигма йыгыну. Нихчик дила малын ургагы йыгыну. Хар корна нигма тигтиг дау. Сын корна чоңга тоңдан дау. Амар чөсөрөн дагы йыгыну. Армаш ярмо мудагы нямону. Кырмалы ми гого кыңга кына. Такыро мар ян цо мери йыну. Я омача трэзим чаман тавна. Нангжон бурго дашын йыну. Чаркомна на чэпчэнгни дану. Личэнг на зонг кэ гаксэну. Тумануа му янчонг вагабчону. Ргонгсэ му янчонг стагабчону. Инжанара. Вымыл наба там чэкуга инжанара. Ксэркэн гэбгэлэ на чоку. Гэбсэркэ шкэбгэнэ на чоку. Дэ наба там чэкуда. Юна тэ чокзгэнэри. Дамэна тап чэкзгэнэри. Оя. Я тэ яна. Ого вэл кэнчэн кэй юнсэкунунды. Гэнар нга мурэнгэн ивэли. Лымшча мурынг нивэлина. Кынкар урнамка. Тосе яца. Арзар мэк урнамка яли яца. Пунсэр ухсэр зэг часе яца. Дэни инжанара. Гэйн лунгаш цагэр зун чангу. Гэйн лунгаш чагэн зул чангу. Гэйр мэй тунгдав гя чоли яну. Рэзнар нган гошчук дэмэ яну. Кэн ярчи тамчил цанзан яну. Чамару тамчил рдэшца яну. Кстаршлэхэн тамчил рматуху яну. Са гэйн чиху цаву. Гэйн апчил зуму цаву дэни инжанара. Рынгы ями рынгы хсурген аца унда манима, инженара. Лунгу штунг чыгымыңу юнгын арил. Таты инжена, огу вулкан чынгы комбанды цуми инжо жанара. Оя. Таким джигма анжим царе ина чоку. Чыгкун чынгы яс ихсауг ина чоку. Дынан ба там чеку инженара. Птина нига иғын азгенари. Гонар яо дейн азгенари. Оя, дын там чеку инженара. Танда мы на всем экологии.

0: Делигжен Вашингтон Брюссель цагбарли цихчиний пеби хсанжиртарна. Ари Йорог махче буй махче Клин Квич и сэрни токэнд. Ари тангкып жев гыхэр сакэ жим цомог тогхичи. Гэсрала пэрдэ жинжавгун матэпэр сонгчупше матэпсэр. Нянкунамба тэнди хсанжир нямрог лецнэг тонцамда нинчугу. Лецэнди сомжуг ба контр гаржил дан сомжун ганкэрва сонам цэрэн дан хуафтэн жа цомурчил. Таркэл ба дуржи цэрэн. Чэчэв таркэл ба гаржиг цэрэн дан сонам ренчин ин. Хэвэг сэрэн цо дан мэпэм гонбо ничи чэчэг нянлам да джон ба ин. Тангар жими лецэн нэн а цул харэн жил. Дабдэму.
1: Шуэнгу хэвша дан талун. Рэн нилва шибаны рэргэн гэ сарду нрима дэ ржэх гэвшэни ухта. Сарду нрима тэртэньэвэй сагши гэ нанцэлэсэ. Арене вих торлык цав хинт чеви сашын дан канва мөрчи лагнин юл нен кан да гонгу шеги на хшам чен нан цэ дгла замнин чи ташып шеги хчигни арарган гэн дэни с чени лтар гисм жонва анини арарган гарасти дан арасай сагри лоур дан барва хсамни нен кур чи жагдун гэлва ам яна чун чун янам би адчун жонва Авжани арангур чхпи кхангви санги чи кянгла кисам юнва. Арнгани хангдун танг алугдун су хангил навью шиди сардун джими гаджан джимба танг. Кисам ни цавлан танг джанглун тошир джавар масыл. Тунчы танг чангу чин тома лан гердун юнва янна чаг нюкбар нгерла. Сочыг арнган чих джини гендин мэнбар нгерни би. Консул ндатгны араньеви нарти ин. Namuni nyen kam jong chen la dar kha chu ta pa yena
2: za si mi tu ko ja bi wa nung ge che chal
3: rendin shu me ten che ri bi yel jin ji po nya
2: kalar kin sanang ge jer bi kang jung gen jer khe
3: ar ga chen la mon ten che ro bi ar ge sa che dang cha wa nang chen ji po ni ta tong le chan
2: Wa neng chen ji po ni ta dong le chan

0: 비누 한치니 참드랑랑도 손지나 랑랑 그르게치기 샤인데 리샤즈난다 리카즈난다 너무 인섬리 고브디긴한테 그지 기르긴코나 망아 카브다이코노 데브진데 섭버드 기르긴다 코나 샤코노 데브진데 참드가 망아 그르게 샤이데초 리샤 티레초 카마뉴세 고는데다 아 카파라스타 근지세 고는데다 조치지 떠나 카마하터세 고는데 기르긴다 코나 샤코노 인섬마레세 고는 섭버드 샤이존 손제 그르게 리샤드 크르주샤와이노 яна кырк совжоңой жуда кырту шавайну нда хигнжи жуда да хачан гка чем бор да марту чемдага сонжина кырк шайг нангозга лишап джитна чемдага ранда гергина ранда да нырка вак лишан джура совжоңой чу цама да чемдагра яна кырк гергин гчете инкан да мог самлу чакма джи жуда да хачан гка чем бо гергин дач куна нашле кун тевжин дэл хапрд гчу лишан джу гон гон горган дзо капта нентэн дэн дим марта гжин дэ тна чи лапан джа тэг чи чсэр гон дэврун дэн джа глог лишан ди лака сэм макур джин дэн джа яна та чи гкр капр гна ни ростци капр гна ни мяна ти дэн о тэрка ила хад дэ тэн лиша ю кой мэнджи джин дэн дмора мампо ё кти чэнг да зунги тала ням жо гчу ди хан чэни та гчу хамара чимд гран да зон сонжина кэрге шайте кэрге хуйглу гра яна лишан дэ жу гэн кори гра гчад гада ю кварин кочту лэ жу хама зон сонжан да хачан га чэм бор ди хан чэни гэрген гэ таж гна кабда ку на тэвжин дэ гчу шай зо кэзо чимд гран ран гэ лишари ковд гэ на гчу гмын чу гэрген ди жилүн экэн чи жура дэ цгэ зг ням шиг экэн чи жура лгбэр да ран ран гэ файл гэн гэ на дух шу гэ на рун шу гэ на на пай гэрген яна кэрге кем гэ цоагын нэгтэй хсавшиг гинж гүн да хачин гэ гачны янзы гэргэн гэ тагуна нашэ гүн өдөв жин тэ кемд гэн базон цонг ян динэ тала замлух тэн жүн да хачин гэ гачэн бори тэн чин тэ гэргэн гэ тэнэн гэлэн цэн динэн нэг чуга ярнэн гэ левша юн дөбра левша гэ гачэн ан жин да левша гэ рикэн и тэн нэг ням жугра дөр нэг го сам мэн бу зэн гэргэн гэ кабдаз га маари ши сон гачэн чэ гэ тэн чэн нэг гэргэн да цам дэн нэ жизон нэг чуга ярнэн гэ кап тон дэ та ярнэн зон цон жага яркан дэн цон жина чарчэ готи ари тэн чэн нэг чу даврын жина да зэ зэ чин дэм рикэн и тэн дана чэмсэн рэ ри зон цон жина рэм чэ тан дан жаглан кун нэ мэ нэ дэ мом мэ гэ тэ тон а ян дэ гэ кэргэ таан дэмжиг дэнжиг сэжинэн дэ яна янын гэ каптын дэ та чимдэг шайг гэр гэ дэнжиг сусу нинги тла торнын гандар игүн энэ зунги тэнэн чимдэг нам ба кавдаз гэ тонтон рина гэдэг
1: я косон косон ри тан омари да сэтэн сэйна сипа тама да дэ тэн гэн нэ дэнжиг гэн нэ цагон чүндүг дэ тама гэ рива энэ
0: нари
1: дэ тана та чүндэни да кони годжи гэн дэ да ёнэ ти тхкра чадон да перонат кандина да чи реальнын кыркамда тугуди шажи дегенде да чи жах шыгызна чукы ягна чи тосынгара тумут ярма маңа жугда кыты дана шажинде яңа чи чырчатык жуулар да чырты чу те атан ганна тумут дина шажи
0: денге
1: тамоз гина да ди кони танк жазгына юнура а да фомагыз гина кырги фшин миньва тигиз итиги фшин мырынва тигиги нуксен конур динани да томотку да шайчу арангдус тарта чашчаг ю мнюну тарангд тата аччатак жури дитгин ю мнюн техчиг нен качин ур чир тани та кандул тарта нир жантан дугни чачат ма тачки аччатак жур на яди дитгин дугин жу дин да ти сонатан чамат тат новак сигла ка бенжик тан кангла ка ме мшаг тани та чамдуг та гиргин ге нет мела чачя музыку так да чамдыгра чу чачатак сутна чамдыгра гиргин мена тэсуна янг ки чэрчэтэг кын жумэнину а тэнита чэрчэтэг сутна та чи денжиг чи гдыкул дигина та сонгчу бичэ бу да сонгчувчэ бу
0: нади
1: о тэму гди сонгчум кын гэ мэрна тэм мисани чэрчэтэг мэнину тэнита арга газна чинчи зок я та кана гэ чин сочон сонгзу гэ чарги мэну гэ а таран гэ чэрчэтэг хирун ра я тэму чарги мэсу гэ тэму чэдэн ти чэрчэтэг мэнину та тэнита кэгэ ина так хуй зэгэн гэнэ чигэнэ дачи гэ шайзэнэ чигэ да кантэ чэн чана хун дэнэ дэ тэмэ гэнэ а дачи чэти чарджи мэ кэ чорэ мэ сон дэл чити шухчу джи тэнэ рэнгэ наар дэн дэл шухчу джи нэ я тэ хшиг нэ кэ чизу тэ тача яр мэн гэнэ да тэмэ ма юк гэ нэ чи кай тэн да ти затра да ма ти шухчу джи да чу ма тэ сэ конара
0: та
1: чи диг мэ на мэ на хшиг ка шух чаджи хон джи тэ дали тэгэн майла кэсэн да тэмэ юна яр мара капр джи гэнэ да я на ти нэ чи бо чи нэ да тэ зина мэ рэнгдут тэр тэ сава нэ мэ нэ мэ тэмэ зэ кэ шэн мо ра тэ тэмэ зэ ша кэ юк тэ шай чи нэ зэ джу тэнэ та да чэм дэ кэ джи на рэнг шай ин дэ джин тэ да хи гэ

这在顶个三个人，一天个凌晨的那个去，大概也弄个立夏用着不等罗马个电器和锅子，晚上的他不是锅子给他哩，做了我这个人中开了新海总快看不了家的老这个老祖宗吧，还跟这个电器不等东西跟着意大利，这两个凌晨那里看不到这个忙不的能送。Тэгээд нэг гүнээ кавдаа гүнөө дэвжиндэг шүү. Та яа нэнгэрэг гэн нэнгэ кавдаа гүн дэзон сонжина. А та лучгын амбан сонжина ранг гэ памаадан. Яна аран гэ чамдагандаг гамнаа юу нэг кавдаа хөри. Тэгээд нэнгэ гэ шүү. Аяр гэн нэнгэ кавдаа гүн дэ. Та лучгаадан гэргэн гэ шүү юу нэг кэргэ лишаад юмжэ бэ чү. А юмжэ бэ нэ мэц кэргэ лишаад нэртэн гэн и тал. Яна дицүк гэн и тал. Яна нэнтэн гэн и тал. Дэ сосу гэн и тэнэ кэргэ лишаан жартан гэн и тана гэргэн гэ дачи гүнэ кавдаз гэ мэнпори. Гүнэ дэвжэн дэвчэр нэ кэргэ лишаан джэгюн дээн сонжина лома гэ дуэн дэгэрэ. Дэ чэн кэргэ хамазун сонжина рэ шэйдэ лишаан джэгэн жэ гүнэ гэ кавдхун дээ. Та лишаа дэ лома рэнрэн гэ ину. Лома рэнрэн гэн гэнкэрэ ину. Рэнрэн гэн гэнкэрэ дэн джэб гүнэ. Дэ зун гэ тэнэ кэргэ шэйдэ лосу юг гэрэ. Дэн жу дэ ха чэнгэ гэ чэнбо рэ дэ марту кэргэ. Та чэ лишаа тэрэ нэ чо чэ кама нью сэ гэ нэн джан джа. Нэ чо капрашта гэн чэ сэ гэ нэн джан джа. Дэ му кэргэ шэй гэ нэн гэн дэ лишаа дэ пама гэ нэн джан джа. Лишаа тэ дэн на пама рэ гэр гэн гэ гар тэг дэ нэн джан джа. Дэ му кэргэ сам лу нэ чэ гэ ма чэн джу дэ. Дэ ха чэнгэ гэ чэнбо ин дэ сэр гэ гэ. Кэргэ шайын дэй кэргэ лишаан дэ жуура дазу кэргэ рангтуг юпа гэгуани шай ранранг нрэгэн чгэ жу дэ хачанг гачэн бори дэ шуура дэ кэргэ памаран дэзун цонжина шай лу чунг чунг яна лу чунг рэнба кэргэ шайын дэзун цонжина цэгэзг рангтуг нипан дэ цэгэзг шайну гэш чэнгэ памаран дэ гэргу рамда ээ жуура дэ цэгэзг дурнан ээ жу ням жу гэ жу дэзу хачанг гачэн бори Мартуг чу данди лумжанг рэнба, яна лучэн рэнба, лучэг нам базун цунжина, да рангэ туэндаг, рангэ хэнни цаджи. Ди чэнгэ нэна, гэрзо да хамарандаг, шунг-шунг да лимжагэн чиг мэргонунда, цангмаг хэнэри, лучэг нам базун цунжина, рангэ рангтуг ёбаг гуэнни, да лишанды юнжу бэйчунда хачангэ гашэн бурэ. Ди анчэнэ хаманды нэн кэрзг юнэг чу, аяргэнэнгэ каптуг дэв, шэра рангэ пай ла суна, рангэ пай чаяна, мэнчуг рэгэнэ мэнгазга шайэнди нямшиг экэн чиг Я там мангчу кэргэнэ мангазгэ нямшиг экэнчэг мэтэмна рэнгэ чэмцэнгэ цуаагэ нэнгэ лэхгэ мангазгэ нямшиг экэнчэг жу. Да та хачэнгэ гачэнбэр. Да хуэнчу жина да рэнгэ гуэнчэбчэ гуэнэн джанжа, янгла чэмли цага цэгэ и гуэнэн джанжа, Нда сосуғын етілі рангы шайыды шекіп жігіна мауңа чуыран рангы шайығы жігі кемлей маңазғы лейгуани. Яңна кіргі лихка маңазғы лейгуани нива мегі. Та лей маргуна рабри малина чоқылы гуатыңна рангы шайыды шауа чызгенары лейхіні. Нда мозгена та хачангы иғыни нрігіни. Нда моры дейкенгі кіргі шайыды аяргенінгі каптуқы дитсунды вешчулей дали кемдіғы зуғы та шайыды цуағының ашықын жігі жүнді та хачангы качан бұры. Дианчыны Шайи дэй кэргэ та аяннан гэн цуаан дэш чэ бүз гэрэг гэн чэг атап кэта жу на ян хачан гэ гачэн бэрэ ла. Ди анчэнэ гэ чу лэвшан дэн ёнжбэ чух гор на гэргэн гэда чэ гуна ша гуна дэвшэн дэ та хама чэм дэ кар каран цонжина кэргэ лэвшан дэ та аяннан дэ тэнгэй чэма ёнг ма ёнг нямаз гачгэнэ дэгэн га та аяннан гэ лэвша та ойгэ жайг цэрэг Kangay nara kargi lisha tsangma yongzhbe kubzhigi tangay. Da shayi di maasho kubzhigi shigano. Nda mori nga yog. Di hanchina yang shayi di kargi lisha nda da shari jigtangay. Lopchan da tsukka da pamaay nanda. Di hanchina shayi nanda. So suga kargi lisha nda yongzhbe ni lopchan nga cherin jugo nunda yila khari. Nyamaz ga khchigi nizg nga da bji atsar gati ni. Shayi ga kargi lisha nda khiju su umayi. Bji ni cheri songi gergina shoju da su uyi dali. Shayi ga lisha nda ju ndingi talayang. Namo ga di tsui gob zhige kuni. Namo ra yog. Danda kargi mei ju. Ta di hanchina da gergi nga daji kuna. Lisha nda nda jugo gorm gala ka na gergi nga nashi ye kuno tebzhindi. Ta nyan riri jinta kargi shayi di lisha nda ju. Karma chimori lishan rikogin dagi charja zhigi dali ngoni nyamaz ga chikini zga kargi lishan di rijun di gobrigi qari yitangna ta shayi dagi zhigma ga nyamar di nga ta kargi rangangarang lisha ta titu shimoz gan rikogin na ngaru nangmo ngasi ga shayi di ta lo nzinju gini tani lo chimori nzingu ni na shichu randi yang kargi rikogin uga lisha ga kur ndang jikogin uga lisha ga kur ta yang Та дитсуй карма чаморим драгуани на нда сосу нгэй тла кэрзо кэргэй гомсул юг азгэй хэсэн гэй жун, да та хачан гэ гашэн боре.
대한신의 리샤 그리클라가 나라 건축이나 대랑 오이 지나는 가야이거든이 능년 지르 라스관더 레리진 그게 자타긴 인 리주